that.

Лишь бы запомнить до кончиков пальцев, ощущать тебя, продолжая танцы. Мы не можем сдаться, мы не вправе. Закрывай глаза, представляй нас в паре. Проводи руками по соленой воде.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Клиентские центры «Тирасполь Трансгаз» теперь в Бендерах и Рыбнице. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Бендеры – админкорпус центрального рынка. Рыбница – торговый центр «Мастерок». Целый месяц дарим вам скидки минус 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Кредит под выгодный процент до 3 лет. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
4: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
5: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
6: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
7: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
8: ООО «Крисмари» реализует средства защиты растений по низким ценам. Глифосат, Караген, Балерина, Титус, Маспилан. Опт 779-10-838. Розница 777-40-552. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
9: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила», 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
10: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Доброе утро. С вами говорит командир воздушного судна. Вы находитесь на борту 107.7.
1: И мы готовы отправиться к хорошему началу дня. Пристегнуть ремни. Мы взлетаем.
2: Доброе утро всем, кто уже проснулся, и тем, кто только открывает глаза. В эфире шоу «Хорошее начало» — место, где утро становится чуточку добрее. У микрофона София Шерсвит и Ольга Пшеничная. Давайте встречать новый день вместе.
3: И пусть этот день пасмурный и немножечко прохладный. Конечно, лето такое себе, но тем не менее, друзья, будем наслаждаться тем, что этот день настал. И у нас впереди множество разных свершений, множество чудесных событий. У нас с вами, в наших с вами руках, то, каким этот день будет. Ну а мы, конечно же, постараемся украсить его максимально. Расскажем и о погоде, и про гороскоп тоже расскажем. Все как обычно, пройдем по списочку для того, чтобы ваш день получился лучше предыдущего.

0: Реклама на Интер-ФМ. Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
2: Здравствуйте, мне нужен кредит.
3: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
4: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
5: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
6: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса.

0: И переплат на всю линейку техники Haier. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
1: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров Вкусномира, которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-37-09. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
2: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
3: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: Знаете, гороскоп – это настоящее предсказание на день, ну или помощник с инструкциями, тут решайте сами. Но в любом случае, те, кто сейчас сделал приемнички погромче, так же, как и мы, любят послания звезд, так что давайте узнаем, что нас ждет сегодня.
2: Овны, сегодня у вас будет реальный шанс сделать мир прекраснее. Правда, не очень понятно, в чем он будет заключаться, но надо думать, вы и сами догадаетесь.
1: Тельцы, сегодня стремление к совершению бескорыстных поступков не даст вам посидеть спокойно. Вы действительно можете здорово помочь кому-то, так что не сдерживайте своих порывов.
2: Близнецы. Оптимизм – вот что сегодня движет миром и, в частности, вами. Вы сегодня по степени подвижности подобны миксеру, включенному на последнюю скорость. Но не утомляйте окружающих, выдернут из розетки.
1: Рак – упрямство – прекрасное развлечение, но толка от этого обычно немного. В делах

0: облюбованных, по крайней мере, его практиковать не следует в очень ограниченных количествах, особенно сегодня.
1: Львы, сегодня ваша природная уверенность может открыть перед вами новые возможности. День благоприятен для общения, переговоров и любых ситуаций, где нужно проявить инициативу. Люди будут сегодня прислушиваться к вашему мнению, поэтому используйте влияние разумно.
0: Девы, последнее время у вас появилась тенденция не замечать ничего, кроме волнующей вас проблемы. Будь то работа или вопросы, связанные с личной жизнью. Все же постарайтесь помнить, что существует еще и окружающий мир, в котором, несмотря на удручающую экологическую обстановку, все равно неплохо.
1: Весы, прекрасный день у вас как для завязывания новых знакомых, так и для восстановления давно забытых. Так что постарайтесь прожить сегодняшний день с максимальной выгодой для семейной или личной жизни.
0: Скорпион, сегодняшний день хорош для перемен любых. Если не можете придумать ничего лучше, измените прическу.
1: Стрельцы, сегодняшний день потребует от вас перемен, мнения, например. Вообще, поищите альтернативу всему, что вас не совсем устраивает. Уж чего-чего, а этого всегда достаточно.
0: Козерог, сегодня вас спасет лишь терпение, терпение и еще раз терпение. Ах. Сделайте вид, что происходящее вас не касается, и вы с успехом доживете до конца дня.
1: Водолеи, а вот вы сегодня можете впасть в страшный грех. Вас обуяет гордыня. Сразу казнить себя за это, пожалуй, не стоит, а вот измениться вечером перед всеми теми, кого успеете обидеть за день, придется.
0: Рыбы, ваши шансы на успех будут изменяться сегодня в обратной пропорциональной зависимости от того, насколько вы будете настойчивы в его достижении.
1: Вот такие вот предсказания, вот такие вот инструкции для каждого из 12 знаков зодиака. Если вдруг пропустили свой, обязательно заглядывайте на наши странички в социальных сетях, ВКонтакте и в Одноклассниках. Уже лежит этот чудесный гороскопчик. Ну и, конечно, не забывайте заглядывать в Инстаграм и ставить огонечки на наши сторис.

0: Ком.
1: Новости на Интер ФМ.
2: 8 часов. Республике доброе утро. Россия готова и далее поставлять дешевые энергоресурсы Молдове и Приднестровью. Об этом на экономическом форуме в Петербурге заявил российский посол в Кишиневе Олег Озеров. Мировая энергетика уже переживает кризис, не обойдет он и Молдову, подчеркнул дипломат. Озеров напомнил, Молдова отказалась от дешевой энергии, газа и электричества. По мнению дипломата, у Кишинева есть еще возможность найти пути взаимовыгодного сотрудничества в энергетической сфере с Москвой. Для этого надо лишь проявить политическую волю и действовать в интересах своей страны и своего народа, считает Озеров. На какие цели идут деньги из фонда «Вместе»? Теперь информация о распределении средств проекта по социальной поддержке граждан есть в открытом доступе. На сайте фонда появился специальный раздел. Более 15 миллионов потратят на закупку лекарств для больниц. В том числе закупают препараты для людей, которые страдают астмой, эндокринными патологиями и редкими болезнями. 8 миллионов 400 тысяч пойдут на пенсии, пособия и другие социальные выплаты, чтобы пенсионеры и инвалиды вовремя получили все положенные деньги и могли купить необходимые лекарства и продукты. На 4 миллиона 700 тысяч государство приобретет продукты для домов-интернатов, домов ребенка, коррекционных учреждений и больниц. Часть средств фонда «Вместе» призвана компенсировать нехватку бюджетных средств на содержание детей, ветеранов и инвалидов. Еще часть правительство направило на выплату пособий детям-сиротам,

закупку молочных смесей и выплаты по госстрахованию. Фонд «Вместе» создали 11 мая. С тех пор больше 2500 фирм, предприятий, организаций, предпринимателей и неравнодушных граждан перечислили на спецсчет 145,5 миллионов рублей. Самый крупный взнос – 100 миллионов. Фонд «Вместе» сделала компания «Шериф». Продолжаем выпуск. Президентская регата на драгонботах вновь пройдет в Тирасполе на этой неделе. Выступят 45 команд. Это силовые структуры, органы госвласти, предприятия и организации, спортклубы. Участие также примут студенты, школьники и женские коллективы. 5 июня квалификации, четвертьфинал. 6 июня состоятся полуфиналы, финалы и главный заезд турнира за суперкубок. Жители и гости города могут прийти поддержать участников. «Шериф» стал самой посещаемой командой чемпионата Молдавии. На матчи тираспольчан пришли более 50 800 болельщиков. На втором месте футболисты из Бельц, третий – кишиневский «Зимбру». Статистику опубликовал официальный инстаграм чемпионата. А теперь о погоде. В Тирасполе сегодня переменная облачность без осадков. Утром местами туман, днем плюс 24-26 градусов. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Клиентские центры «Тирасполь-Трансгаз» теперь в Бендерах и Рыбнице. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Бендеры – админкорпус центрального рынка. Рыбница – торговый центр «Мастерок». Целый месяц дарим вам скидки минус 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC.

0: всегда на связи.
1: Кредит под выгодный процент до 3%.
2: Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: А ты уже пробовал сухари «Малютка» от Тираспольского хлебокомбината? С кунжутом, с маком, пикантные и ржаные. Выбирайте любимый вкус. Сухари «Малютка» вкусно так, что хочется еще.
0: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тирает». Качество, проверенное временем.
5: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
6: Предприятию ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат» на постоянную работу требуются пекари, кондитеры, формовщики теста, уборщики производственных помещений, грузчики-экспедиторы, слесарь-ремонтник. По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел кадров по телефону 0533 971 13 с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00.
7: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон – забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
8: Реклама на Интер-ФМ.

0: Погода на Интер-ФМ.
1: Лето в этом году явно задало свое направление, и выбор пал на дожди. Знаю, что всех, кто ждал купальный сезон, явно огорчают эти новости, но с другой стороны, давайте не забывать, что где-то в середине июля мы вспомним сегодняшний день и подумаем, как все-таки хорошо было наслаждаться прохладной погодой, а не задыхаться в жаре.
2: О да, ну в любом случае далеко заходить пока не будем, еще буквально пару дней назад синоптики обещали, что весь месяц будут лить непрекращающиеся дожди, но с каждой минутой прогноз меняется, давайте обратим внимание на него прямо сейчас. Что касается юга республики. Сегодня, да, будет пасмурный денек. Солнышко когда-никогда будет выглядывать из-за туч, а температура воздуха составит плюс 25 градусов. Дождей на сегодня не обещают, как и сильного ветра, в том числе, что не может не радовать.
1: На севере республики температура будет примерно такой же. Варьируется она от 14 до 24 градусов. Ветер у нас, кстати, умеренный, 5 метров в секунду, значит, сильно дуть не будет. Mm-hmm. Да и зонтики брать с собой не обязательно. Что хочу сказать, недавно с собой взяла, значит, зонтик запасной, принесла его на работу. Думаю, все, вот если пойдет дождь, я буду наготове. Вот именно в эти дни дождь не идет.
2: Ну, это так всегда бывает. Закон подлости, как говорится. Ну, а с другой стороны, какая-то предусмотрительная. Когда-нибудь дождь обязательно пойдет. Когда-нибудь этот зонтик по-любому тебе пригодится. А может быть, даже и в жарком июле, когда солнце будет припекать макушки. Зонтик, на самом же деле, придуман от солнца, как защита от солнца, а не от дождя. Но, тем не менее, защищать от плохого настроения обученный мы здесь, на частоте 107.7 FM. И впереди у нас интересный выход о том, какие интересные даты были, какие интересные события были в эту дату. Так что, друзья, остаемся вместе. Это утро обещаю.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Клиентские центры «Тирасполь Трансгаз» теперь в Бендерах и Рыбнице. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Бендеры – админкорпус центрального рынка. Рыбница – торговый центр «Мастерок». Целый месяц дарим вам скидки минус 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
3: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента.

0: горячие фотки любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкусно мир».
1: Здравствуйте, мне нужен кредит.
2: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
3: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире – Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра Snow Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
5: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
6: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
7: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
8: Реклама. На Интер-ФМ.

0: knows, yeah, you're a demon. I feel it deep in my bones, but when you love me, you know you make hell seem cold.
1: Каждый день на Интер-ФМ праздник. Календарь.
2: Ну что ж, друзья, это шоу «Хорошее начало», и мы продолжаем делать это утро превосходным. На календаре у нас 4 июня, и как и в любой день в этот случилось множество разных событий. Давайте обсудим, какие именно. Сначала обращаем внимание на 1896 год, в котором произошло забавное событие. Испытание первого автомобиля, который построил Форд, было задержано на час. Почему? Оказалось, что автомобиль шире, чем двери цеха, в котором его создавали. 1942 год. Некоему Лену Воличу из фирмы «Грамзаписи» Capital Records пришла в голову идея разослать новые пластинки на все влиятельные радиостанции страны, в надежде, что те будут передавать эту музыку в эфир. Ну что ж, вскоре это стало обычной практикой для всех фирм «Грамзаписи». Двигаемся дальше. 1962 год. На экраны СССР вышел первый номер сатирического киножурнала «Фитиль». А уже в 1975-м «Роллинг Стоунс» стали первой западной рок-группой, которая получила гонорар за выпуск своих песен в СССР. Эту потрясающую группу, конечно же, послушаем, ну а пока двигаемся дальше. Сегодня еще день любителей лета, и какое бы оно ни было, лето — это хорошо. А еще сегодня Всемирный день гаража. Всех владельцев поздравляем. Если вы никак не могли отпроситься в это чудное место, посидеть с друзьями, поиграть в домино, а может даже починить машину, с чем черт не шутит, сегодня тот самый день. А еще, друзья, сегодня Международный день спойлеров. Всем любителям подпортить настроение не слишком расторопным друзьям приготовиться. И, кстати, наверняка вы не знали, но в Китае за спойлеры и публикацию утечек предусмотрены уголовные ответственности за нарушение авторских прав. Мы не в Китае, и в данном случае это здорово. Не стесняясь, расскажите всем, кто не знал, чего не знал все-таки Джон Сноу, и кому побежала Ру из «Эйфории» в последней серии.
1: Календарь.

0: É, por favor.
1: Новости на Интер-ФМ.
2: Доброе утро. В республике 9 часов. Вы слушаете новости. На какие цели идут деньги из фонда «Вместе»? Теперь информация о распределении средств есть в открытом доступе. На сайте появился специальный раздел «Разделение средств», прокомментировала депутат Верховного Совета Наталья Ситкина. Она считает, что фонд проверил, насколько мы способны сплотиться ради спасения самых слабых. Общество подставило плечо государству именно там, где промедление стоило бы людям здоровья или даже жизни, сказала Наталья Ситкина. Пополнять фонд начали в очень непростое время, когда предприниматели сами бьются за выживание и сохранение рабочих мест. Главной причиной такого доверия стала абсолютная прозрачность. Деньги аккумулируются на специальном счете, и каждый меценат в любой момент может увидеть, куда пошел его рубль. Ситкина поблагодарила каждого, кто перечислил деньги. Спецсчет фонда «Вместе» пополнился более чем на 145,5 миллионов рублей. Больше 500 директоров школ и их заместителей смогут получать доплаты и материальную помощь, если они учат детей и руководят школой. Сейчас они лишены этих доплат. Инициативу правительства депутаты поддержали в первом чтении. Сохранится доплата и в период каникул. Внимание на проблему обратил на недавней встрече в Минпросе вице-премьер Виталий Нягу. Обращения от руководителей школ не раз поступали в адрес председателя Верховного Совета, рассказала Татьяна Залевская. Есть предложение внести изменения по оплате труда директоров школ и завучей уже с 1 сентября этого года. Продолжаем выпуск. Бесплатная флюра могут пройти жители села Красногорка в Григориопольском районе. Автобус будет стоять у здания администрации с сегодняшнего дня до

6 июня. Медики принимают желающих с 9 до 14 часов. А в села Дубосарского района приедут узкие специалисты. В Новой Комиссаровке сегодня проведут прием невролог и кардиолог, а в Новых Погребах – терапевт и фтизиатр, сообщает Минздрав. Переменчивая погода с дождями в Приднестровье будет до середины июня. Все из-за циклона и Скандинавии, рассказали в гидрометцентре. 30 градусов тепла и более будут не раньше 15 июня, а сейчас в Тирасполе 17 градусов тепла. Это были новости. Оставайтесь с нами. Хорошего дня.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
3: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс.

0: крепкий партнер в строительстве.
1: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
2: Кредит под выгодный процент до 3 лет. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
3: Внимание! Вакансии от компании «Дом окон». В связи с расширением производства в городе Бендеры приглашаем в команду специалистов по сборке и установке изделий из ПВХ. Возможно обучение. Звоните 377-55-469.
4: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
5: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тироэд». Качество, проверенное временем.
6: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
7: Реклама на Интер-ФМ.

0: конец, всему венец.
1: Ну что ж, друзья, доброго утра желаем всем, кто нас слышит прямо сейчас. А кому здесь поговорочек да пословиц? Конечно же, всем. У нас подарочек есть от Тиротекса, гиганта текстильной промышленности Приднестровья. Это комплект кухонных полотенчиков, которые пригодятся в любом хозяйстве и дома, и на шашлыках. Эх, не стыдно показать гостям, ну и, конечно, приятно вытирать руки. Прямо сейчас у нас будет игра.
2: И что же для этого нужно сделать? Мы называем вам две пословицы, называем только начало, а вот концовку вы должны уже назвать нам сами для того, чтобы забрать подарок. Что еще? Конечно же, дозвониться.

0: конец всему венец.
1: А кто это такой молодечек с самого раннего утра дозвонился к нам в студию? Да это же Олег. Олег, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как ваше настроение?
2: Отлично, выходной сегодня.
1: Вау, вот это да, посреди недели практически целый выходной. Что будете делать сегодня?
2: Отдыхать, наверное, буду.
3: Ну это прекрасно. Скажите, а чего так не спите рано? 9 утра всего лишь. Я бы, например, свой выходной спала бы аж до 11.
2: Я уже встал, всегда так сплю.
1: График, понимаете ли. Хочется, конечно, в воскресенье проснуться часов в 11, но просыпаешься в 5.30, потому что так уже привык. Ну что, Олег, у нас есть две пословицы. Одна русская, другая иностранная. Варианты концовок мы тоже вам, конечно же, дадим. Ну, для начала давайте разберемся с русской. Вы готовы?
2: Да.
1: Итак.
3: Нет друга, так ищи. А вот продолжение, давайте угадывать.
1: Нет, ну ты так тоже оборвала. Нет. Давайте вот так. Нет друга, так ищи, а нашел. И дальше варианты. Так беги, так береги, и тот без ноги.
2: Я думаю, нет друга.
1: Нет так друга, беги. Так ищи, а нашел.
2: Так беги.
1: Так, да, считайте?
2: Ну так.
1: А у вас друзей вообще много?
2: Ну, немного, но есть несколько человек, которым можно доверять.
1: Они быстро бегают, я так понимаю, потому что когда вы их нашли, вы от них убегали?
2: Не было такого.
1: Так вот, давайте подумаем, Олег, внимательно. Итак, нет друга, так ищи, а нашел. И варианты. Так беги, так береги. И тот без ноги.
2: Наверное, не беги, а береги.
1: Наверное, береги. Давайте поаплодируем. Это было правильное решение.
3: Давайте теперь продолжим. У нас второй раунд – это иностранная пословица. Не откусывая больше – первый вариант, чем вмещается в горсти. Откусывая меньше, чтобы всем досталось. И последний – чем можешь проживать.
1: Не откусывай больше, чем вмещается в горсти. Не откусывай больше, откусывай меньше, чтобы всем досталось. Не откусывай больше, чем можешь проживать.
2: Наверное, не откусывай больше, чем можешь проживать.
1: Ну, логика в этом имеется. Давайте послушаем, что говорят наши эксперты. Говорят, что вы абсолютно правы. И вот с двумя поговорками, пословицами вы справились превосходно, конечно же. И поэтому вам достается подарочек. Набор кухонных полотенец от наших друзей и спонсоров. Гиганта текстильной промышленности Приднестровья. Тиратекса. Ну и, конечно, право передать приветы.
2: Привет вам, всей команде Интер-ФМ.
1: Спасибо.

0: Всем привет, Волксам. Поздравляю всех с началом лета, хотя он, правда, выдался дождливым, но это ненадолго. Скоро будет солнце, можно будет пойти и на Днестр, и на рыбалку, и шашлыки. Пускай у всех все будет хорошо.
1: Ваши слова, да богу в уши, Олег, трубочку не кладите. Мы за эфиром расскажем, как, где и когда забрать превосходные эти подарочки. И продолжаем эфир в нашем любимом Приднестровье 9:23.
2: Конец всему, венец.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Здравствуйте, мне нужен кредит.
4: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
0: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
5: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
6: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений. ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
7: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А», возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 семерки, 81-200 и 0-533-8-90-77.
8: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интер ФМ слушала. Хорошее начало.
1: Друзья, вы слушаете радио Интер ФМ. Это шоу «Хорошее начало», в котором мы не только повышаем вам настроение самыми разными розыгрышами, но еще и держим в курсе всех событий, которые происходят в Приднестровье. В частности, сегодня у нас, да, 4 июня, четверг. Мой внутренний перфекционист радуется вообще этой неделе. А вот в субботу у нас что? Правильно, 6 июня. 6 июня – это непростое число.
2: Это особенный день для всех и каждого. А все почему? Потому что в этот день родился великий русский поэт. Наше все, как говорится, Александр Сергеевич Пушкин. В Приднестровье этот день всегда отмечается с размахом и фантазией, но в этом году есть и кое-что новенькое.
1: Театр «Это» приглашает зрителей на спектакль-мистерию под названием «Очерк. Трагедии маленькие». Бессмертные произведения Пушкина оживут в необычном формате в стенах библиотеки, которая названа в честь поэта. Как обещается, зрители окажутся внутри действия рядом с героями Фаустом и Мефистофелем. И, конечно, станут свидетелями вечного спора о человеческой душе.
2: Мероприятие запланировано на 6 июня. Начнется постановка в 6 вечера в Бендерской библиотеке. Организаторы приглашают всех отметить таким образом день рождения поэта, чьи произведения спустя столетия продолжают оставаться вечной классикой и волновать сердца. Вход свободный!

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Доброе утро. В республике 10 часов. Вы слушаете новости. Наркотики и приспособления для курения обнаружили на таможне в Бычке. Пассажир автомобиля перевозил два пакетика с подозрительным содержимым. Их обнаружили в вещах мужчины. Все изъяли и направили на исследование. Экспертиза подтвердила, в стеклянной колбе остатки соли. Мужчина признался в употреблении наркотиков и рассказал, что купил их в Молдове. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит от 3 до 7 лет. Еще одна информация о таможне. Сегодня на пункте пропуска Глиное Интерднестерком проведет технические работы. С часу дня до 3 сервисы единой системы таможенных органов будут недоступны. ГТК рекомендует учитывать эти обстоятельства. К другим новостям. Вице-премьер Виталий Нягу наградил тренера футбольной команды школы-интерната села Глиное. Ее воспитанники в этом году выиграли турнир «Кожаный мяч». Медалями, грамотами и благодарственными письмами президента отмечены судьи соревнований, учителя физкультуры, члены оргкомитета и другие специалисты. Виталий Нягу отметил, футбол показывает детям, чего можно добиться благодаря труду и командной работе. Он подчеркнул значимость турнира для развития детского спорта и популяризации здорового образа жизни. «Кожаный мяч» был возрожден в 2019 году по инициативе

Димы Красносельского и стал одним из самых масштабных спортивных проектов республики. В нынешнем сезоне участие в соревнованиях приняли 415 школьных команд. Более 1500 школьников посещают летние оздоровительные площадки в Слободейском районе. Они открылись на базе 18 организаций образования. Каждый день у детей начинается с музыкальной зарядки. В течение смены проводятся спортивные турниры, подвижные игры, а еще экскурсии и познавательные поездки, посещение музеев и прогулки к реке. Планируются экскурсии в Екатерининский парк Тирасполя и Бендерскую крепость. А теперь к погоде. В Тирасполе 19 градусов тепла. Это были новости. Оставайтесь с нами. Хорошего дня.

0: только в торговом доме 30. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Предприятию ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат» на постоянную работу требуются пекари, кондитеры, формовщики теста, уборщики производственных помещений, грузчики-экспедиторы, слесарь-ремонтник. По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел кадров по телефону 0533-97113 с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00.
3: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
4: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
5: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
6: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
7: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
8: Внимание! Рынок «Меркурий» работает в обычном режиме. Одежда и обувь для всей семьи, товары для дома, аксессуары и многое другое. Все это ждет вас на рынке «Меркурий». Приходите за выгодными покупками и хорошим настроением. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Клара Цеткин, 2А. Рынок «Меркурий». Территория выгодных покупок.
9: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон – забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
10: Реклама на Интер-ФМ.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился сын.
2: Хочу поздравить с днем матери свою.
0: Оленька, я
3: хочу передать привет брат.
4: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

0: Звуковая завеса.
1: Ух ты, мы вышли из бухты. Это «Звуковая завеса» на радио Интер-ФМ. Шоу «Хорошее начало» продолжается. И, конечно, мы готовы дарить подарки. Сегодня у нас такой текстильный денек. Еще один набор кухонных полотенчиков превосходных, качественных. Хлопчатобумажных от текстильного гиганта компании «Тиротекс». Есть у нас в руках, и мы готовы отдать тому человеку, который сумеет победить.
2: А также у нас есть текст песни. Песни знаменитой, если не сказать культовой. И вот понять, что это за композиция, и есть ваша задача. Озвучивать этот текст мы будем под разные аккомпанементы. Их у нас аж 8 штук. А под какой — выбирать вам. Звоните прямо сейчас по телефону Тирасполя 6177. Ждем вас.

0: «Звуковая завеса».
1: Это шоу «Хорошее начало» и программа «Звуковая завеса». У нас есть девушка, которая не побоялась и позвонила нам в студию прямого эфира. Доброе утро, Карина.
2: Доброе утро.
1: Как у вас настроение?
2: Отличное настроение, работаем, слушаем ваше радио.
1: Это прекрасно. Значит, и работа, и наслаждение, и удовольствие, и игра, а еще возможность выиграть подарок.
3: Подарок у нас превосходный от текстильного гиганта компании «Тиротекс». Кухонные полотенчики нарядные, прекрасные, приятные на ощупь. Ну и, конечно, задание. Мы с эфиром уже пообщались немного.

0: Но, тем не менее, давайте еще раз озвучим. Значит, у нас есть текст песни. Песня наверняка вам знакома. Даже если вы такую музыку не слушаете, вы ее по-любому слышали. Еще у нас есть 8 музыкальных подложек. Ваша задача — выбрать циферку от 1 до 8. И вот под эту музыку мы этот текст и почитаем.
1: Угу. Готовы к игре?
2: Да.
1: Итак, смотрите, как вам уже озвучили, 8 штук. И называйте одну из понравившихся вам, а может быть, и любимых цифр.
2: Ну, давайте 5.
0: Так, ага. Пятая музычка, поехала. Холодный ветер с дождем усилился стократно. Все говорит об одном, что нет пути обратно.
2: Что? Можно уже говорить?
0: Можно, можно, так.
2: Это жуки-батарейка.
0: Абсолютная победа, чистейшая, просто в десяточку, с первого раза. Конечно, это песня «Батарейка» группы «Жуки». Как мы и обещали, все было несложно, все было чудесно. Вы потрясающая, Карина. Будут ли приветики?
2: Конечно, я передаю привет всем своим девочкам, с которыми мы работаем. Угу. Нашей любимой начальнице, которая нас наверняка сейчас слушает.
0: Так.
2: И, конечно же, всем хорошего настроения и дня.
0: Вам, Карина, желаем также прекрасного настроения, всем вашим девочкам, конечно, начальнице. Пускай будет доброй, замечательной и повышает зарплату каждый день. Вот такое вот мое пожелание. Трубку не кладите, мы за эфиром расскажем, как, где и когда забрать свои подарки. И продолжаем вещание, друзья, в нашей любимой республике, половина 11.
3: Звуковая завеса.

0: Реклама на Интер-ФМ. Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки.
1: Вать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
2: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
3: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
4: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
5: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
6: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
7: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-533-33.
8: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интро-ФМ слушала. Хорошее начало.
1: Что ж, друзья, может, шоу «Хорошее начало» и подходит к концу, а вот хорошее настроение падать никогда не должно. Мы с вами сегодня и поиграли, и пообщались, и я считаю, что день был успешным.
2: День еще будет успешным, а вот утро получилось, это точно. Друзья мои, как вы проводите этот день, совершенно неважно, если вы делаете это на частоте 107.7 FM, все у вас будет получаться. Вот такое волшебство. С вами были утренние феи, София Шерсвит и Ольга Пшеничная. Всем желаем крепкого здоровья, побольше хороших новостей.
1: Всем пока-пока.
2: Пока.

Движение на улице Правды в Тирасполе затруднено. На пешеходном переходе произошла авария. Столкнулись две машины. Водителям приходится объезжать по встречке. Два застрявших автомобиля вытащили минувшей ночью спасатели. Volkswagen забуксовал недалеко от села Глиное Слободзейского района. Водитель обрабатывал поля и увяз в размокшем грунте, вытянул его Урал. А в Бендерах сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям помогли водителю Форда. Он съехал с дороги и застрял в районе дачных участков «Сота Жемчуг» в Варнице. К другим новостям. 25 миллионов леев собирается потратить Молдова в рамках программы по сближению Кишинева и Тирасполя. Правда, есть нюанс. Деньги будут вложены в инфраструктуру населенных пунктов, подчиняющихся Кишиневу. Среди них город Резина, где купят цифровой рентгенаппарат для центра здоровья и отремонтируют сельские медучреждения. Общая сумма расходов – почти 9 миллионов леев. В планах трат – покупка двух автобусов для перевозки молдавских школьников, а также ремонт румынского лицея в Тирасполе и гимназии в селах Коржево и Маловато Криулянского района. Чуть меньше 2 миллионов леев направят на установку солнечных панелей в селе Тенетарька Ушанского района и строительство водонапорной башни в селе Гурабыкулы Новоанинского. Еще 1 миллион потратят на установку отопления в туберкулезной тюрьме в Бендерах, но она подчиняется Минюсту Молдовы и сидят там только заключенные из Молдовы. Ни один объект, расположенный на территории подконтрольной Тирасполю, в список не вошел. Как эти расходы будут способствовать улучшению качества жизни жителей Приднестровья и какое отношение этот план расходов вообще имеет к нормализации отношений между правым и левым берегом Днестра, в документе молдавского правительства объяснений нет. Власти Молдовы утверждают, что за последние 14 лет на реинтеграцию из бюджета было потрачено 11 миллионов долларов. Однако все они израсходованы на территории Молдовы. Приднестровье не получило из этих денег ни копейки. Продолжаем выпуск. Уровень Днестровского водохранилища продолжает снижаться, несмотря на дожди, сообщил эколог Илья Трамбицкий. Из-за этого водохранилища вода поступает в Днестр. В ближайшее время в Карпатах ожидают сильные дожди, которые могут частично стабилизировать ситуацию, считает эколог. Однако быстро улучшить ее на Днестре они не смогут. И в завершении выпуска о погоде в Тирасполе +19 вы слушали новости. Оставайтесь с нами. Хорошего дня.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тироэд». Качество, проверенное временем.
3: Все работает, все на месте, все для вас. Рынок «Меркурий» открыт и работает в обычном режиме. Здесь легко найти нужные товары для дома, семьи и повседневной жизни. Удобно, быстро, экономно. Наш адрес – город Тирасполь, улица Клара Цеткин, 2А. Рынок «Меркурий» – территория выгодных покупок.
4: Признавайся, от кого такой шикарный букет? А пахнет-то как нежно. Где ты его нашла?
5: Это цветы из мыла. Смотри, каждый лепесток как живой. Можно создать любой дизайн букета, который никогда не завянет.
4: Серьезно? Я тоже хочу такие чудесные цветы.
5: Тогда запоминай. Торговый центр «Орхидея», бутик номер 7 и телефончик 778-08-068.
6: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.

0: Нужна реклама? Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
2: Реклама на Интер-ФМ.

11 часов и 17 минут показывают наши студийные часы. Вы слушаете радио Интрафэм, студия Александр Волков. Начинается мой эфир, и давайте начну я его сразу с предупреждения, потому что мошенники снова звонят приднестровцам и представляются на этот раз работниками банка. Говорят о том, что пришла финансовая помощь из России, просят сказать конфиденциальную информацию, якобы для сверки. Поэтому, если кому-то из вас, либо вашим родственникам позвонят такие люди, то надо сразу же положить трубку, а после этого перезвоните в милицию и предупредите своих пожилых бабушек и дедушек, чтобы они не попадались на такие уловки. С важной информацией закончили на данный момент. Продолжаем эфир. Далее у нас Гарри Стайлз, а также появятся Сурганова и оркестр, группа Simply Red, Вуду и Лолита тоже появятся в этом часе, в ближайшие несколько минут. Оставайтесь с нами.

бы мог поверить и понять. Счастье можно за руку поймать. Это лето то по проводам. Я сниму

0: Реклама на Интер-ФМ. Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
1: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
2: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале Star. Новые современные тренажеры. Большая кардиозона. Стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал Star на спорткомплексе Шериф. Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
3: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
4: Сеть строительных магазинов.

0: Магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила», 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
1: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
2: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
3: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Киномания на Интер-ФМ.
1: Камера, мотор, начали!
2: 11:47 в столице. Самое время поговорить о новостях кино. Экранизация вирусного YouTube-сериала Кейна Парсона «Закулисье реальности» триумфально стартовала в прокате и установила новый рекорд студии А24. При бюджете в 10 миллионов долларов, что по нынешним временам для фильмов это вообще ничего, это просто вот актеров привести на съемку, картина собрала 126 миллионов по всему миру. Сюжет фильма строится вокруг владельца мебельного магазина. В маленьком городке он обнаруживает в своем выставочном зале портал в потусторонний

0: измерения. Ну и, кстати, сегодня прокат этого фильма стартовал и в кинотеатрах республики. And the Oscar goes to... Звезда «Эйфории» и горничная Сидни Суини готова погрузиться в готический триллер. Она сыграет главную роль и выступит в качестве продюсера экранизации дебютного романа Линдси Бир «Лощина», который является переосмыслением легендарного рассказа Вашингтона Ирвинга «Легенда о сонной лощине». Продюсеры обещают опасный, сверхъестественный любовный треугольник, в котором найдется место и наводящему ужас на всех всаднику без головы. Но в ожидании этого нового фильма можно всегда пересмотреть классику с Джонни Деппом, с Кристиной Ричи. Это фильм 1999 года, который так и называется «Сонная лощина». And the Oscar goes to... Раз уж мы об «Эйфории» заговорили, то как раз вот одно из самых скандальных телевизионных шоу этого десятилетия «Эйфория» официально закрывается после выхода третьего сезона. Создатель, сценарист, режиссер Сэм Левинсон подтвердил, что третий сезон стал финальным, но для поклонников шоу, которые следили за интервью со звездами, это известие вряд ли стало чем-то необычным, потому что еще до премьеры третьего сезона Зендая, которая возглавляет актерский состав, она намекала в интервью, что считает сезон последним. Ну и тем более, что прошло достаточно много времени между вторым и третьим сезоном, 4 года. И эта пауза, за время которой и Зендая, и большинство ее коллег, в том числе Сидни Суини, вышеупомянутая, Джейкоб Элорди, Хантер Шафер, они превратились в звезд первой величины. Поэтому у них сейчас плотный график, они снимаются в большом количестве разных блокбастеров. Ну и именно эти обстоятельства стали причиной того, что были серьезные задержки в производстве третьего сезона. Ну и, в общем-то, он стал последним, как и стала эта новость последним на данный момент в наших новостях кино на радио Интер-ФМ. Далее Мари Краймбрери, ну а ровно в 12 новости о том, что происходит в Республике Эмири.
1: Киномания на Интер-ФМ.
2: Камера, мотор, начали!

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в Тирасполе полдень, в эфире новости. Мошенники прямо сейчас звонят приднестровцам, представляются работниками банка, говорят о поступлении финансовой помощи из России, просят якобы для сверки озвучить конфиденциальную информацию. МВД предупреждает, нельзя по телефону сообщать незнакомым людям реквизиты банковских карт, коды из СМС, пароли и персональные данные, не переходить по ссылкам и не устанавливать приложения. Настоящие сотрудники не просят личные данные по телефону и не проводят в них финансовые операции. К другим новостям. На какие цели идут деньги из фонда «Вместе»? Теперь информация о распределении средств есть в открытом доступе. На сайте появился специальный раздел. Расходование денег прокомментировала депутат Верховного Совета Наталья Ситкина. Она считает, что фонд проверил, насколько люди способны сплотиться ради спасения самых слабых. Общество подставило плечо государству именно там, где промедление стоило бы людям здоровья или даже жизни, сказала Наталья Ситкина. Наполнять фонд начали в очень непростое время, когда предприниматели сами бьются за выживание и сохранение рабочих мест. Главной причиной такого доверия стала абсолютная прозрачность. Каждый меценат в любой момент может увидеть, куда пошел его рубль. Ситкина поблагодарила каждого, кто перечислил деньги. На спецсчет фонда «Вместе» поступило 145,5 миллионов рублей. Сирены будут включать в Тирасполе и Кременчуге с 4 по 17 июня. Это плановая проверка системы оповещения. Проведут ее и в Бендерах, а также в Протигайловке и Гиске с 8 по 12 июня. Жителей просят сохранять спокойствие. Продолжаем выпуск. Смена в лагере спорткомплекса «Шериф» сейчас в самом разгаре. С 1 июня дети от 7 до 12 лет занимаются плаванием и футболом, посещают мастер-классы, фотосессии, экскурсии, проходят квесты и флешмобы. А вчера у многих ребят сбылась мечта. Они могли побывать внутри большого воздушного шара. Следующая смена летних сборов на спорткомплексе «Шериф» начнется 15 июня. И о погоде к этому часу в Тирасполе плюс 18. Оставайтесь с нами.

0: Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Проведи это лето со вкусом в кафе «Криково». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Криково». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А», возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 семерки, 81-200 и 0-533-8-90-77.
4: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
5: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-3709. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
3: ООО «Крисмари» реализует средства защиты растений по низким ценам. Глифосат, Караген, Балерина, Титус, Маспилан. Опт 779-10-838. Розница 777-40-552. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
6: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон – забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
7: Реклама. На Интер-ФМ.

12 часов и 20 минут показывают наши студийные часы. Вы слушаете радио Интрафэм. На календаре у нас 4 июня, четверг. А я напоминаю о том, что завтра на грибной базе состоится президентская регата. Вот главный судья Константин Гамолицкий уже устанавливает таблички старт и финиш. И утром 45 команд выйдут на воду. Это юристы, это бухгалтеры, это студенты, депутаты, министры со всей республики, также представители силовых ведомств будут соревноваться между собой в гонки на лодках-драконах. Очень увлекательное зрелище. Я присутствовал, ну, не в качестве человека, который находился в лодке, а в качестве зрителя на берегу. И действительно, когда команды идут нос к носу, буквально миллисекунды отделяют там их от финиша, от победы, вот тут действительно дыхание само по себе замирает. Поэтому, друзья, если у вас будет завтра такая возможность, обязательно придите и посмотрите, потому что это на самом деле увлекательное событие. Ну, а мы продолжаем эфир. Прямо сейчас Сергей Лазарев, далее появится Раф и группа Imagine Dragons.

0: Солнце. Раз. Сириус. Два. Полярная. Три.
1: Неправильно ты звезды считаешь.
0: А как надо?
2: Интересные факты про звезд. Но нет, не про Сириуса, а, например, про Тейлор Свифт. Будем узнавать вместе на частоте 107.7. По средам. Поймай свою звезду и получи подарок. Звездочет на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Клиентские центры «Тирасполь-Трансгаз» теперь в Бендерах и Рыбнице. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Бендеры – админкорпус центрального рынка. Рыбница – торговый центр «Мастерок». Целый месяц дарим вам скидки минус 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
3: А ты уже пробовал сухари «Малютка» от Тираспольского хлебокомбината? С кунжутом, с маком, пикантные и ржаные. Выбирайте любимый вкус. Сухари «Малютка» вкусно так, что хочется еще.
4: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
5: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
6: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с «Сноуфрост» и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. «Тирает». Качество, проверенное временем.
7: Предприятию ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат» на постоянную работу требуется пекари, кондитеры, формовщики теста, уборщики производственных помещений, грузчики-экспедиторы, слесарь-ремонтник. По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел кадров по телефону 0533 971 13 с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00.
8: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.

12.46, столица. «Паранойя» называется данная композиция. Ну, если вот паранойя, то пусть она будет позитивной, чтобы человек думал, что окружают его только добрые, хорошие люди, что мир замышляет против него тоже какое-нибудь чудо такое вот доброе. Ну, если у вас есть какие-то такие люди, которым вы бы хотели пожелать что-то хорошее, то в следующем часе в программе «По заявкам» вы сможете все это сделать в нашем эфире на 107.7. Что для этого необходимо сделать? Написать нам Viber +37 353 36 177. Его номер, какой-то привет, сообщение, вашу любимую композицию тоже написать, какую вы бы хотели услышать в эфире. И этот человек обязательно ее услышит. Если он прямо сейчас не слушает эфир на своем радиоприемнике, либо он не находится в магазине, где тоже слушает радио Интер-ФМ, срочно отправьте ему ссылку на наш сайт interdefisfm.com, чтобы он мог у себя на работе, либо у себя дома через интернет спокойно послушать радио Интер-ФМ, программу «По заявкам» и, конечно же, ваш привет.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Распоряд час дня. Здравствуйте. Toyota столкнулась с электросамокатом в Бендерах. На пересечении Комсомольска и Котовского водитель легковушки не уступил дорогу и сбил мужчину на самокате. Пострадавшему помогли медики, у него ушибы и ссадины. Оба участника ДТП были трезвыми, сообщает МВД. Ключи остались в замке у водителя в Григориополе. Мужчина вышел из своего «Фольксвагена», а автомобиль заблокировался. Он сразу вызвал спасателей и уже был готов разбить стекло. Но делать этого не пришлось. Прибывшие сотрудники аварийного отряда высверлили сердцевину замка. Такой ремонт обойдется гораздо дешевле, чем замена разбитого стекла. К другим новостям. На 2000 гектаров увеличились поливные площади в Приднестровье за прошлый год. И воды на поля стали подавать больше. Заработали еще две насосные станции. На развитие мелиоративного комплекса из бюджета направили 46 миллионов рублей, отметили на заседании сессии Верховного Совета. Благодаря помощи государства стало больше сельхозпроизводителей, которые внедряют систему полива у себя в хозяйствах и вкладывают свои средства. В Приднестровье теперь поливается почти 38 тысяч гектаров земли. Главная цель госпрограммы – получение гарантированного урожая и укрепление продовольственной безопасности республики. 13 июня первую смену примет лагерь в Дубосарах. Перед открытием его проверила спецкомиссия. Осмотрели корпуса, пищеблок, медпункт. Это, напомним, поручение Вадима Красносельского. К летнему сезону в лагере готовились несколько месяцев. Обновили оборудование, закупили лекарства и большой котел для пищеблока. Отремонтировали сантехнику в корпусах. Построили одну новую беседку и сделали дополнительное футбольное поле. Деревья украсили световыми гирляндами. Для ребят приготовили интересную программу, подчеркнули в администрации. Всего этим летом в Дубосарском лагере планируется принять 4 смены. Там отдохнут больше 1000 школьников. И в конце выпуска о погоде. В Тирасполе 21 градус тепла. Оставайтесь с нами.
2: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
3: У меня вчера родился сын.
4: Поздравить с днем матери.
5: Хочу передать привет, брат.
6: Передаю поводов привет. Сотни. Программа одна. Программа по заявкам на Интер-ФМ.
0: Интер-ФМ. Здравствуйте.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Клиентские центры «Тирасполь Трансгаз» теперь в Бендерах и Рыбнице. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Бендеры – админкорпус центрального рынка. Рыбница – торговый центр «Мастерок». Целый месяц дарим вам скидки минус 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-533-33.
4: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
5: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
6: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
7: Сеть электроники «Тироэд» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за

0: Тирает. Качество, проверенное временем.
1: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
2: Реклама на Интер-ФМ.
3: Программа по заявкам на Интер-ФМ.

13:17 показывают наши студийные часы. Напоминаю, друзья, что программа по заявкам идет в нашем эфире. Оставляйте свои сообщения в нашем вайбере. Его номер +373 533 6177. Виктория передает привет всем своим знакомым из Рыбницы. Очень по вам скучаю. Поставьте песню «Адель Skyfall». Иван передает привет Семену и Виталию из Владимировки. И привет от Никиты. Всем жителям Приднестровья, не грустите, люди, лето еще будет. Вот такое вот сообщение. Ну а мы слушаем «Адель».

0: Знаешь, как говорят, семь раз отрежь, но слово не воробей в руках. Когда один в поле, а синица в хлебе, который всему привет, работа не волк. Волк — это гулять.
1: Так, это надо заканчивать.
0: Ну, знаешь, как говорят, конец всему венец.
2: Разбираемся вместе с вами в пословицах и поговорках по будням на частоте 107.7. Ведь, как известно, делу время, потехе все остальное время. Давай поиграем на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
2: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
0: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры. Большая кардиозона. Стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся. Побеждай. Сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
5: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
6: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
7: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
8: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: псевдоним у этого парня замечательный. Саша Санта поет про Маяковского, но в тот же момент почему-то про звезды. И мне кажется, не зря он затронул тему звезд, потому что мы сейчас взглянули на новость астрономическую и поняли, что кто-то там что-то зажигает, что сегодня вечером начнется сильная магнитная буря, которая продлится до субботы. Но мне кажется...
1: Она уже началась, я ее ощущаю. По состоянию,
0: вот мы как бы, ну, люди как бы не молодые, но в тот же момент еще...
1: Минуточку, мы молодые люди. Это просто активно.
0: Активно, да. Ну, не так, чтобы туда уже к взрослым сильно, но и в тот же момент не тинейджеры и не эти, как их называют?
1: Зумеры,
0: да. Я хотел сказать абьюзеры. У меня это все меняется, вот эти слова новые. Ну, так вот, чувствуем. И я думал, что это... А пришел с коллегой, пообщался, говорит, да, такое же состояние, какое-то такое ватненькое. У вас также, ребятки наши многоуважаемые, мы просто понимаем, что наша-то клиентура, целевая аудитория, где-то как мы, поэтому если на вас уже повлияла каким-то образом магнитная буря, которая вот тут вот взрывается где-то на солнышке, вспышки эти все летят, пишите к нам в Viber, делитесь советами, что нужно делать в такой ситуации.
1: Посочувствуем
0: вот
1: друг другу.
0: У меня прям как будто какая-то одышка уже, понимаете, я вот говорю и такой, ох, как же тяжело, а надо же людям чего-то интересного рассказывать. Давайте делиться рецептами правильного решения проблемы, когда наступают вот эти вот магнитные бури или последствия магнитных бурь. Что нужно делать? Бежать, прыгать, купаться, пить? Что? Что? Подскажите, пожалуйста. Профессиональная точка зрения тоже нам важна, потому что сейчас начнут писать свои методы, они могут к чему-то не подходить, ну, к людям вообще могут.
1: Мы рассмотрим все варианты.
0: Все варианты рассмотрим и выберем лучше, конечно же.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 16 часов. Столица. Здравствуйте. Мошенники снова атакуют приднестровцев. О подозрительных звонках сообщает МВД. Аферисты представляются работниками банка. Говорят о поступлении финансовой помощи из России. Просят озвучить якобы для сверки личные данные. Говорить им ничего не нужно, предупреждает МВД. Не стоит озвучивать также реквизиты банковских карт, коды из смс-ок и пароли. Настоящие сотрудники банка подробную информацию по телефону не запрашивают. За выезд на встречку накажут водителя БМВ. Произошло это на перекрестке 9 января и Щусева в Тирасполе. Свой опасный маневр автомобилист совершил, объезжая лежачего полицейского. Все это зафиксировал видеорегистратор попутной машины. Водителю предстоит заплатить 630 рублей. К другим темам. Пятеро кишиневских полицейских, арестованные по делу о крышевании наркотрафика, вышли на свободу. Об этом пишет канал ТСВ в соцсетях. Всех перевели под домашний арест. Ранее СИЗО выпустили руководителя отдела. Он по первоначальной версии следствия руководил преступной группой, которая прикрывала наркоторговлю в столице Молдовы. Новый очаг африканской чумы свиней обнаружен в Молдове в селе Онежь Ханчевского района. Везти оттуда в Приднестровье живых свиней, мясо, готовые корма и кормовые добавки временно запретили. Ограничения распространяются также на другие села Молдовы. Их полный список есть на сайте Минсельхоза. Продолжаем. Две премьеры ждут театралов в июне. Обе пройдут в Малом зале столичного театра имени Аронецкой. Драму «Двое на качелях» представят 20 и 21 числа. Это история двух одиноких сердец, которые ищут счастье в большом и безучастном городе. Поставила пьесу актриса Юлия Ткаченко, ее вторая режиссерская работа. А 27 и 28 июня зрители смогут увидеть моноспектакль «Странный дневник». И о погоде в Тирасполе +24. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник.

0: объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
1: Проведи это лето со вкусом. В кафе Крикова. Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе Крикова. Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу. Улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
2: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила», 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: «Голдфит» – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
5: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
6: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
7: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
8: Реклама на Интер-ФМ.

0: 20.30 на ТСВ.
1: Не переключай! Я смотрю!
2: 16.18 на студийных часах. Это радио Интрафэм. Ну что, мои киноманы, поговорим о кино. Поехали!
0: И 3D-очки не нужны.
2: Абсолютно верно. В 20.30 они вам точно не понадобятся. На ТСВ картина «Ограбление президента». Ну, стоит посмотреть хотя бы ради актерского состава. В главных ролях блистают, Роберт Де Ниро, Томми Ли Джонс и Морган Фримен. Про сюжет. Правдивая история о самом крупном и скандальном ограблении банка в истории Америки. Сплоченная шайка воров из города Янгстаун в 1972 году виртуозно проворачивает беспрецедентную криминальную авантюру, пытаясь выкрасть внимание 30 миллионов долларов из тайного фонда президента. Получилось ли? Узнаем в 20.30. Ну а что же дальше? Давайте узнаем.
0: Глаз не отвести.
2: Самое главное не уснуть в 23.30 на ТСВ картина «После заката». Знаете, такой прям стильный коктейль из авантюрного ограбления, экзотических пейзажей, ну и искрометного юмора. В главных ролях Пирс Броснан, тот самый, помните, агент 007, обворожительная Сальма Хайек, ну и энергичный Вуди Харрельсон. Вот такая вот компашка, и между ними прям-таки отличная химия. Про сюжет совсем чуть-чуть. Решив завязать с криминальным прошлым, профессиональный вор и мошенник Макс Бердетт вместе с подругой Лолой, я так понимаю, это Сальма Хайек, наслаждаются жизнью, повеселившись на тропическом островке в районе Кариб. Однако их мечтам о беззаботном существовании не суждено сбыться. Давний противник Макса, агент ФБР Стэнли Ллойд, которого хитростью вовлек в свои махинации, тот твердо намерен разобраться с Бердеттом. Он уверен, что выход на пенсию является всего лишь попыткой прикрыть свои новые аферы. Понятно, что ничего не понятно, и нужно смотреть в 23.30 на ТСВ «После заката», ну и в 20.30 «Ограбление президента».
0: В 20.30 на ТСВ.
1: Не переключай! Я смотрю!

0: смотри на них.
1: Привет всем, в студии Даша Булавина с последними новостями из мира звезд. Пол Маккартни выпустил ностальгический альбом. Релиз сборника The Boys of Dungeon Lane состоялся 29 мая. В 19-ю сольную пластинку бывшего битла вошли 14 ностальгических треков, в том числе выпущенный ранее сольный сингл Days We Left Behind и дуэт с Ринго Старом. Над альбомом Маккартни работал последние 5 лет с продюсером Эндрю Уоттоном, записывая треки во время студийных сессий в Лос-Анджелесе и Сассексе между этапами своего недавнего мирового турне. И сам сыграл на большинстве инструментов.
2: Вот это да!
1: Жизнь Селин Дион станет сюжетом сериала. Компания Diamond Rouge Entertainment приступила к разработке драматического сериала о детстве и юности певицы. Рабочее название проекта — «Взросление Дион». Он станет первой экранизацией ранних лет певицы, получившей официальную поддержку ее семьи. Продюсером сериала выступит брат артистки Жак Диона, а его основой послужит книга племянника певицы Джима Диона. «Дион. Семейная сага». В центре повествования окажутся годы взросления Дион в Квебеке, в небогатой, но искренне любящей музыку семье. Особую роль в сюжете сериала будут играть отношения певицы с матерью, а также 13 братьями и сестрами. Кастинг пока не объявлен, и вопрос о том, кто исполнит роль молодой Селин, остается открытым. Брат певицы Жак Дион так прокомментировал выход проекта. «Этот сериал имеет огромное значение для нашей семьи, поскольку в нем отражены дух, трудности и любовь, определившие наше воспитание. Мы рады, наконец, поделиться этой историей с миром так, как она есть на самом деле».
2: Вот это поворот!
1: Сергей Жуков поддержит молодых инди-артистов. Инди-исполнительница Лиза Грош выпустила дебютный сингл и клип «Плакала». Релиз стал первой работой артистки и одновременно стартовым проектом нового направления холдинга «Руки Вверх Продакшн», созданного для поддержки молодых авторских проектов. Расширение бренда Сергея Жукова по задумке станет стартовой муз-платформой для развития новых независимых артистов в жанре поп и инди-музыки, предоставляя им поддержку в создании визуального контента, студийной работе и запуске музыкальных релизов. Сейчас я активно поддерживаю молодых инди-артистов, и в ближайшее время появится несколько новых имен. Для меня важно делиться профессиональным опытом и помогать музыкантам, у которых пока нет возможности работать в профессиональных студиях или полноценно запускать собственные проекты. Мы с командой стараемся создать условия, в которых артист может сосредоточиться именно на музыке и творчестве, без страха, что ему не хватит ресурсов или поддержки. Помимо технической базы и студийной работы, я также делюсь продюсерским и музыкальным опытом, который накопил за годы успешной работы в индустрии. Запуск релиза Лизы Грош очень актуален сейчас, ощущая нехватка в искренней авторской музыке на фоне всеобщего увлечения ИИ. Поддержать исполнителя, который сам является автором, и дать возможность развития, чтобы аудитория услышала эту эмоциональную лирику, поделиться талантом Лизы – это было целью проекта. «Уверен, что Лизу Грош ждет успех», – отметил Сергей Жуков. Трек «Плакала» выполнен в эстетике поп-инди, посвящен теме прощания с детством, первой взрослой грусти, школьных друзьях и обещаний не теряться по жизни. В центре песни наивные эмоциональные переживания, знакомые многим выпускникам. Прощание со школьной жизнью, первой любовью, друзьями. Клип на песню продолжает настроение трека через зерновую кинематографичную визуальную стилистику, снятую командой Content Lab, которая также входит в холдинг Сергея Жукова.
2: Контора пишет.

0: Медичева спела о созависимости. Моя новая песня «Сгорать» — это поп-рок манифест об отношениях, которые убивают обоих, прокомментировала певица. Я стала замечать, что проблема созависимости очень распространена. То ли от того, что люди сейчас очень уязвимы, то ли от того, что они не находят опоры в себе и пытаются найти ее в других. Мы привыкли романтизировать страсть до гроба, но часто не понимаем, что она убивает в нас человечность. Ведь сгореть вместе с другим человеком легко, а вот собрать себя заново в лучшей версии безумно сложно. Мне хочется верить, что моя новая песня поможет людям, которые столкнулись с болезненной любовью, снова разбудить в себе внутренний огонь и начать с чистого листа. Вот такие новости.
1: Смотри на них.

0: Реклама на Интер-ФМ. Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи. Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
1: Предприятию ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат» на постоянную работу требуются пекари, кондитеры, формовщики теста, уборщики производственных помещений, грузчики-экспедиторы, слесарь-ремонтник. По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел кадров по телефону 0533 97113 с понедельника по пятницу с 8.

0: Говорят, что для красоты достаточно и блеска в глазах, но нам хочется сиять. Так давайте делать это вместе с любимым радио.
1: Каждый понедельник, вторник и четверг на частоте 107.7 наводим красоту и разыгрываем подарки для мастеров красоты и самих красавиц.
0: Наводим красоту на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В республике 17 часов. Первые приднестровские депутаты призвали международное сообщество обратить внимание на давление, которое Молдова оказывает на экономику и население Приднестровья. Ситуация крайне сложная, рассказали депутатам министры. Из-за действий Молдовы экспорт сократился на 58%. Что касается планов Кишинева обложить наши предприятия акцизами НДС для пополнения фонда конвергенции, никто не сможет работать в таких условиях. Предприятия просто остановятся. Это отразится на благосостоянии простых людей, отметил глава Минэкономразвития Сергей Оболоник. При этом уже 7 лет Кишинев блокирует контакты на всех уровнях, напомнил глава МИДа Виталий Игнатьев. Молдова не готова обсуждать даже темы, представляющие общий интерес, например, состояние Днестра или борьбу с наркотрафиком. По мнению депутатов совещательного собрания, ОБСЕ и Евросоюз должны вернуть Молдову за стол переговоров. Гуманитарную катастрофу в центре Европы можно предотвратить. Оказав давление на Кишинев, отметили в своем заявлении основатели республики. К другим новостям. Пакет с ядом попал в руки ребенка. Он гостил у бабушки в Каменском районе. По словам женщины, внук был один всего несколько минут. Вернувшись, она увидела у него в руках порошок против грызунов. Неизвестно, успел ли мальчик, ему 2,5 года, проглотить что-то. Бабушка вызвала скорую. В больнице малышу оказали помощь, он под наблюдением. Toyota столкнулась с электросамокатом в Бендерах на пересечении Комсомольска и Котовского. Водитель легковушки не уступил дорогу и сбил мужчину на самокате. Пострадавший отделался ушибами и ссадинами. Оба участника ДТП были трезвыми, сообщает МВД. Продолжаем. Овечью брынзу каш завезли в центральный акватир в Тирасполе. Это местный продукт, который делают в селе Мачаровка на овцеферме. Каш – молдавская молодая брынза с мягким вкусом и без характерного запаха. Легко нарезается кубиками и тонкими слайсами, не перебивает вкус овощей. Изготавливают брынзу по традиционным рецептам, но с новыми технологиями и на новом оборудовании, рассказали в акватире. И о погоде на пятницу. 5 июня. Переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. Ночью 15-16 градусов тепла, ну а днем до +28. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
0: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры. Большая кардиозона. Стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся. Побеждай. Сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
2: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента – щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкусно мир».
3: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
4: Здравствуйте, мне нужен кредит.
5: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
6: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
7: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
8: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон?

0: О погоде с удовольствием поговорим. Почему? Потому что циферки с первой двоечки в середине дня у нас каждого летнего меняются на циферку троечку. А это для кого-то как бы хорошо.
1: Жара-жара.
0: Для кого-то это действительно жара. Что говорят нам синоптики, что говорят нам метеосайты? Значит, ребятки, цитирую. Лето пришло к нам на четвертый день лета. Это так пишут у нас Telegram и Viber TSV. Думаю, что это не синоптики и не погодные сайты. Но погодные сайты говорят о том, что плюс 30 действительно минималочка у нас на следующей неделе и летние дожди. А какие они, все прекрасно знаете. Если он вдруг пошел, потом у нас, ну, душно, говорят, да, или душно перед дождем.
1: Парит.
0: А завтра будет, кстати, плюс 26. Ну, смотрите, везде мы, как ни крути, ищем только плюсы, а плюсов всегда предостаточно у нас летом. Все-таки это
1: абсолютно
0: не зима. Лето-зима. В общем, нормально. Хорошо прошли эту первую недельку. На следующей неделе начнутся у нас другие истории, мне кажется, вот эти вот. Коллеги, пожалуйста, сделайте кондиционер потише. Коллеги, может быть, будем уважать друг друга?

0: газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Бендеры, админкорпус центрального рынка. Рыбница, торговый центр «Мастерок». Целый месяц дарим вам скидки минус 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
2: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
3: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстракция, современный дизайн, завораживающие обои в детскую, светящиеся в темноте. Новая коллекция обоев.
4: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291. Второй этаж напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37-211-83.
5: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномира», на мир, на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-3709. Вкусно мир. Так вкусно и так удобно.
6: Кредит под выгодный процент до 3%.
7: Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
8: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тироэд». Качество, проверенное временем.
1: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
9: Реклама. На Интер-ФМ.

0: Только нужен.
1: В следующем часе, друзья, предлагаем вам послушать повтор программы «Мамина школа». Обычно мы такого не делаем, но у нас в Вайбере мы увидели сообщение от Татьяны, которая живет в Бендерах. Она написала о том, что у нее есть двое деток, девочка и мальчик. Девочке 5, мальчику 8. Говорит, что вчера попала она на «Мамину школу» только на завершение. И ей понравилась тема, которую обсуждали наши коллеги и Олеся Новикова. И спросила, где можно послушать. Мы говорим, ну как бы у Олеси Новиковой возможно, на страничке в Инстаграме, да, но там полной версии программы «Мамина школа» точно не бывает. Почему? Потому что она 10-минутная минимум. Она только может какие-то сторисы, какие-то выдержки сделать из этой программы. Мы пошли, конечно же, на уступки, ну, потому что все-таки дети — это цветы жизни, а детей надо растить. И когда правильно их растишь, они воспитываются потом правильными детьми. Те не то, что...
2: Чувствуется как... человек,
1: да,
2: на опыте.
1: Да, да, не те, которые нам надо, а те, которые действительно будут просвещать общество, в котором они живут. Тема очень важна. Ярлыки, причем детские ярлыки.
2: Признайся, что на самом деле не так. Татьяна, ты просто хотел послушать эту программу.
1: Нет.
2: Потому что Олеся приходила утром, когда нас не было.
1: Это Татьяна. Это Татьяна из Бендер. Нет, Татьяна. Нет.
2: На самом и так деле. Она звалась,
1: но я,
2: Татьяна.
1: Но я мог бы послушать, я мог бы себе выдержку взять же программу, что просто-напросто.
2: На самом деле интересно.
1: Это действительно очень интересная тема. На каждую неделю там интересная тема. Но все-таки, Татьяна, мы сейчас вам, кстати, в сообщении в личное обязательно напишем о том, что с 18 до 19 будет программа «Мамина школа». Вы слушайте то, что вы вчера пропустили. Обязательно берите блокнотик, ручку. Ну и те, кто вдруг, может, послушал, а может быть, просто-напросто вчера не было под рукой чего-то такого, что можно было бы записать, будут детские ярлыки. А это очень важно. Когда вешают что-то на ребенка, да, нехорошее, можно потом с этим ярлыком и прожить всю жизнь. В общем, в следующем часе повтор программы «Мамина школа», как говорится, по просьбе наших радиослушателей, так как мы их очень сильно любим, с удовольствием поставим.

0: ошеломляющий, восхитительный и даже невероятный. А у тебя?
1: Норм.
2: Расширяем словарный запас на радио Интер-ФМ. Чтобы слова у вас всегда были в тему, в масть, в изобилии, под рукой, по сути дела и на злобу дня. На частоте 107.7 сразиться и победить может каждый. Словарный запас. Не пропусти.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 6 вечера в Приднестровье. В эфире новости. 10 человек из Тирасполя и Рыбницы сообщили сегодня милиции о подозрительных звонках. Всем говорили якобы о финансовой помощи из России, представляясь работниками банка. Одна девушка продиктовала свои персональные данные, потом ей сразу позвонили уже якобы из МВД. Просили реквизиты счета. Девушка заподозрила обман. Мошенники сейчас звонят всем подряд с иностранных номеров, чаще всего с молдавских. МВД напоминает, настоящие сотрудники центров связи банков милиции не запрашивают по телефону персональные данные, реквизиты банковских карт, коды из СМС или пароли. Приднестровские выпускники сегодня сдали российский ЕГЭ по русскому. Проходил экзамен, в ПГУ записалось около 300 человек. Это одно из обязательных испытаний наряду с математикой. Свою оценку каждый узнает самостоятельно в личном кабинете, через который регистрировался. Хороший результат ЕГЭ даст возможность поступить в вузы России. К другим темам, «Шериф» стал самой посещаемой командой прошлого чемпионата Молдавии. На матчи с участием нашей команды пришла 51 тысяча зрителей. Самым посещаемым домашним матчем весной стала игра с Петрокубом в крытом стадионе 2000 болельщиков. В первой части сезона зрители активнее всего ходили на матчи тираспольчан с «Зимбру» и «Милсами». На втором месте по посещаемости футбольный клуб «Бельцы». Его аудитория была на 15 тысяч меньше, чем у «Шерифа». Новый чемпионат начнется через 2,5 недели. Игроки желто-черных уже приступили к тренировкам. В Приднестровье наконец-то началось лето. Температура сегодня ощутимо повысилась и даже выглянуло солнце. Приднестровье теперь под влиянием азорского антициклона. Температура воздуха с завтрашнего дня начнет расти, но пока обойдется.

без аномальных значений. Дожди есть в прогнозах и на этой неделе, и на следующей, но по-настоящему летние недолгие. Не стоит забывать, что июнь у нас самый дождливый в году. И о погоде на пятницу, 5 июня, переменная облачность без осадков, ночью и утром местами туман. Ночью 15-16 градусов тепла, ну а днем до плюс 28. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Фільтр FM. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Клиентские центры «Тирасполь Трансгаз» теперь в Бендерах и Рыбнице. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Бендеры – админкорпус центрального рынка. Рыбница – торговый центр «Мастерок». Целый месяц дарим вам скидки минус 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
5: «Эль Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеющихся панелей, панелей ПВХ.
6: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291. Второй этаж напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37211-83.
7: Здравствуйте, мне нужен кредит.
8: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
9: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А», возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
10: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. Хай-Тек. Выбирайте лучшее с выгодой.
11: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
12: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
13: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: «Мамина школа» с Олесей Новиковой.
1: Прямо сейчас в нашей студии Олеся Новикова, «Мамина школа» и все премудрости родительства, которые только возможно представить. Олеся, привет.
2: Всем привет.
1: О чем сегодня разговаривать будем?
2: Я хочу поговорить про ярлыки.
1: Так.
2: Непонятно, да, как это связано с детьми?
1: Ну как, понятно. Все дети как дети, а ты у меня самая хорошенькая.
2: Да если бы, Оля, если бы так было. Обычно про детей говорят всякие нехорошие вещи. Из серии «Он сущий ад», это ребенок со сложным характером, с ним непросто. И...

0: Помогает вообще это ребенку задуматься о поведении?
1: Ну вот давайте перед этим обсудим, как это вообще, почему это происходит. Вот товары, которые ярлыками метят в магазинах или на производстве, для чего это делают? Для того, чтобы мы вот брали коробку в руки или баночку, и даже не открывая ее, внутрь не заглядывая, сразу понимали, что там внутри. Тушенка, каша или мюсли какие-то. Вот так же и с ребенком. Когда мы на него ярлык навешиваем, тоже уже никто не смотрит, что у этого ребенка внутри. Все уже судят именно по этим словам. И поэтому вот мы говорили о том с тобой, Оля, что какая хорошая девочка, такое редко говорят. Чаще всего ярлыки не являются позитивными. Да, это лентяй, это нытик, это неряха. При этом у нас вот тоже, вот давайте это обсудим, у нас же нет никаких образцов, нет никакого ГОСТа, с которым мы могли бы сравнить. Ребенка. То есть это действительно соответствует действительности? Или мы просто так вот на ребенка повесили?
0: Так, ну вот смотри, допустим, повесили мы вот эти вот ярлычки, да. Что у ребенка происходит в голове в этот момент?
1: Липнет этот ярлык к нему на всю жизнь. Мало того, что все взрослые к нему так относятся, и он начинает в это верить и относится к себе точно так же. В этот момент у него формируется представление о себе и отношение к самому к себе. Вот, к примеру, реальная история. Бабушка девочку за ее активное поведение, она такая по прыгушках была и шумная, называла ее дикаркой. И в те моменты, когда бабушка ругала ее за то, что она скачет на диване, девочка без всяких сомнений отвечала: «Я же дикарка, мне так положено себя вести». То есть даже если ребенок получил этот ярлык несправедливо, он будет своим поведением соответствовать этому ярлыку, поэтому нам, взрослым, очень важно думать, что мы говорим о наших детях.
2: Ну хорошо, вот мы говорим какому-то капризному ребенку, да, что он хороший, что хорошенький, что он прелесть, что он вообще самый замечательный, и он такой думает: «О, так оно и есть, конечно. Могу теперь крутить свиньям хвосты и обижать котят, например».
1: Ну вот смотри, конечно, сложно нам, взрослым, говорить что-то хорошее про ребенка, который, очевидно, ведет себя плохо. Но когда мы говорим что-то про ребенка, даже вот то, что мы произносим, даже наши слова, все это влияет на наши мысли, чувства и действия по отношению к нему. Вот я сейчас объясню. Ярлык — это как шоры на глазах. Причем, как я уже говорила, шоры на глазах и у ребенка, и у взрослого. То есть этот ярлык, он нам не дает увидеть весь потенциал своего ребенка. Потому что, смотрите, если ребенок активный и неусидчивый, можно сказать, что это плохо, с ним сложно совладать и все такое. Но вы должны понимать, что такой ребенок будет продолжать двигаться в те моменты, когда уже все останутся без сил. И получается, это его суперспособность. Если у вас ребенок ярый спорщик, который во всех вообще там разговорах пытается оставить последнее слово за собой, можно предположить, что этот ребенок вообще, в принципе, это будет его суперспособность выигрывать в дискуссиях. То есть он может стать крутым адвокатом. Почему нет, да? Даже врун ребенок, если его вот эту вот энергию направить в нужное русло, он может стать и фантазером, и писателем, и сказочником, фантастом, и, возможно, как раз его вот этот навык виртуозно врать в жизни ему пригодится. Но если мы на это качество будем сразу же надевать вот эту негативную окраску, то, скорее всего, ничего хорошего из этого не будет.
0: Ну, такое, конечно, может быть. Так, ну смотри, а если получается, что вот мы используем эти ярлыки, чтобы направить ребенка на путь истины?
1: Да, мы только воспитываем ребенка. Да,
0: вот чтобы он задумался, изменился, а в итоге сами же и настраиваем его на вот эту самую борьбу.
1: Абсолютно верно. Все вот эти ярлыки — монстр, конфликтный, разрушитель, диктатор, плакса, все, что мы говорим про детей, это не просто слова. Получается, это триггер и для нас, и для ребенка. Этот триггер вызывает реакцию у ребенка: бей или беги. И у нас, причем эти же самые слова, они и на нас влияют. То есть они толкают или на атаку, или на избегание. И в таком состоянии и у ребенка, и у взрослого включается туннельное зрение. Когда все внимание сосредоточено на угрозе, мы понимаем, что отключается наша способность мыслить трезво, и слышать друг друга, и решать проблемы, и искать какие-то компромиссы, сопереживать. Мы все это не можем. Мы вот сейчас только слышим: мой ребенок там диктатор, а ребенок слышит: я диктатор. И все, дальше мы вообще уже не можем двигаться и никаким образом договариваться. И в эти моменты, когда мы вот эти слова произносим, даже самые невинные какие-то детские, обычные детские поступки, они нам кажутся какими-то ужасными. То есть вот эти слова, они формируют наши эмоции, нашу реакцию, и потом толкают нас на определенные действия, которые, очевидно, не улучшают наши отношения. И нам очень важно, прям вот и для себя самого, и для своего ребенка, создать позитивный образ ребенка, который будет вызывать у нас положительные

0: чувства. И это пойдет на пользу и ребенку, и нам, потому что он перенастроит, когда мы говорим про ребенка, другое, хорошее, у нас по-другому начинает работать физиология, мозг, наша психика, то есть мы иначе начинаем на ребенка реагировать. И мы можем это сделать намеренно именно для того, чтобы отношение к ребенку изменить, только лишь начав называть его иначе.
1: Так, так, ну, например, давайте на живом примере, да, чтобы было понятнее нашим слушателям. Вот ребенок не убирает в комнате третий день.
0: Да.
1: Третий день ты ему говоришь, убери свои игрушки, либо там то, либо это. Сначала хорошо его просишь, потом чуть построже просишь. На третий день уже взрываешься. И как его...
0: Дальше для выполнения. Убери в комнате. Это что-то такое большое, объемное, абстрактное. Он даже не знает, с чего начать.
1: Что... Ну, списочек накидать, понятно.
0: Не списочек. Может быть, даже у него должны быть какие-то простые системы для складывания одежды, игрушек, каких-то канцтоваров для того, чтобы ему проще было. Можно вместе с ним это сделать. Есть куча приемов, которые помогут ребенку начать какое-то дело делать. Но если ты его просто назовешь неряхой и у него в комнате бардак, поверь, это вообще никак не повлияет на него. Смотри, я
1: что
0: еще...
1: Что повлияет?
0: Вот я хочу как раз рассказать, что повлияет. Вот мы уже с вами немножко говорили о том, что важно сменить вот эту вот траекторию отношения к ребенку,
1: да.
0: Но как это сделать? Вот тоже, вот я хочу просто на это обратить внимание, потому что тут же поменяется ваше состояние, и у вас эти хорошие идеи сами в голову пойдут. Психологическая практика. Сели, вдохнули поглубже, плечики расправили, взяли несколько фотографий своего ребенка там, где он еще малыш. А там, где у него еще улыбка беззубая. Ну вот тот самый, которого вы рожали для того, чтобы любить, а не называть его неслухом и все остальное. Там, где у него глазоньки горят, какие-то бантики смешные. Смотрите на это фото и на ваш негативный список. А негативный список ребенок может получить и от вас, и от учителей в школе. То есть достаточно взрослых, которые на него ярлыки навешивают. То есть начинаем придумывать положительное качество для каждого вот этого ярлыка. Упрямый, по-другому настойчивый,
1: упорный.
0: Да, неугомонный, энергичный, там, диктатор, говорят про ребенка, там, всеми командуют, сильная личность. Угу. Плакса, эмоциональный, это тоже важно. И мы читаем этот новый список, мы чувствуем, очевидно, как меняется наше состояние. Вот мы сейчас даже это в студии произносим, у вас уже вот такая вот появляется легкая улыбка на лице, хотя вы не про своих детей, но совсем другой, правда, эмоциональный настрой. Появились другие ощущения, появилась надежда, и вместе с этим приходит спокойствие. Вы улыбаетесь, вы уже способны своему ребенку сочувствовать, и вы уже даже сквозь пальцы смотрите на какие-то его поступки. И в этот момент вы замечаете, как вместе с вашим состоянием меняется состояние вашего ребенка. Он тоже успокаивается, и уже ваши просьбы, опять же, вот как Оля предполагала, убраться в комнате, он уже воспринимает намного спокойнее. А если перед этим вы его назвали, что у него в комнате, извините, это не очень, тут же у него включился инстинкт противоречия. Мы тоже с вами о нем говорили. Да, ты активный, да, ты подвижный. Но смотри, в школе есть правила. То есть мы ему объясняем, что мы успокоили ребенка, привели его в нормальное эмоциональное состояние, а потом говорим ему о нем и рассказываем, как ему вот с этими своими особенностями в обществе продолжать жить. Там, допустим, ты не можешь сидеть на месте. Я тебя понимаю, у тебя такие особенности. Но постарайся хотя бы сдерживать себя на уроках, а потом, когда придешь со школы, будешь прыгать целый день. То есть мы должны ребенку нести, что его вот эти вещи, это его суперсила. То есть ему просто научиться надо, время на то, чтобы с этой силой научиться жить. И если мы транслируем ребенку, что мы на его стороне, что мы любим его в любом случае, вот наша та самая безусловная любовь, поверьте, у него появятся крылья силы на все свершения.
1: Ну, безусловно, когда перестаешь чувствовать осуждение со стороны родителей, наверняка
2: становится полегче,
1: все сразу получается, ну и потом, да, позитивное вот это вот программирование, что посиди в школе немножечко спокойно, а потом будешь делать все, что хочешь, мне кажется, очень хорошо сработает.
2: Будем надеяться, сработает. Ну что ж, Олесь, тебе большое спасибо. Мы ждем тебя еще с полезной информацией.
1: Приходи. А еще мы ждем вопросики для Олеси в наш Вайбер и в директ нашего Инстаграма. Также можно написать Олесе тоже в мамину школу в Инстаграме в директ, задать свои вопросы вас интересующие. Может быть, касательно ярлыков, может быть, касательно коррекции поведения вашего ребенка настолько, насколько это возможно. Обязательно все эти вопросы рассмотрим. Олеся, спасибо. Мы ждем тебя еще.
0: Всем пока.
3: «Мамина школа» с Олесей Новиковой.

0: Слушай, пока горячее. Интер-ФМ.
1: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
3: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента. Щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте.

0: лет. Качество, проверенное временем.
1: А ты уже пробовал сухари «Малютка» от Тираспольского хлебокомбината? С кунжутом, с маком, пикантные и ржаные. Выбирайте любимый вкус. Сухари «Малютка» вкусно так, что хочется еще.
2: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящиеся в темноте для самых любимых.
3: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291. Второй этаж, напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37-211-83.
4: Кредит под выгодный процент до 3%. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, -1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
5: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
6: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
7: Реклама на Интер-ФМ.

У каждого шедевра есть свои скелеты в шкафу. Случайная ошибка, ставшая легендой. Секретный мотив великого шефа и подлинная родина, скрытая за веками споров. Кулинарное досье. Раскрываем вкус истории. Только на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 19 часов. Здравствуйте. Первые приднестровские депутаты призвали международное сообщество обратить внимание на давление, которое Молдова оказывает на экономику и население Приднестровья. Ситуация крайне сложная, рассказали депутатам министры. Из-за действий Молдовы экспорт сократился на 58%. Что касается планов Кишинева обложить наши предприятия акцизами НДС для пополнения фонда конвергенции, никто не сможет работать в таких условиях. Предприятия просто остановятся, и это отразится на благосостоянии простых людей, отметил глава Минэкономразвития Сергей Оболоник. При этом уже 7 лет Кишинев блокирует контакты на всех уровнях, напомнил глава МИДа Виталий Игнатьев. Молдова не готова обсуждать даже темы, представляющие общий интерес, например, состояние Днестра или борьбу с наркотрафиком. По мнению депутатов совещательного собрания, ОБСЕ и Евросоюз должны вернуть Молдову за стол переговоров. Гуманитарную катастрофу в центре Европы можно предотвратить, оказав давление на Кишинев, отметили в своем заявлении основатели республики. Властям Молдовы не нравится предложение главы Приднестровского МИДа Виталия Игнатьева открыть русский дом в Тирасполе. Это противоречит нормам международного права, заявил молдавский вице-премьер Валерию Киверю. А Минкульт Молдовы назвал идею недружественным жестом со стороны России. Между тем, этим летом русский дом в Кишиневе закрывается, потому что Молдова расторгла соглашение с Россией о создании и работе культурных центров. Продолжаем. Минимум 7 команд дебютантов примут участие в президентской регате. Она стартует уже завтра. Среди участников их, к слову, 45, стало больше женских коллективов. Своих представителей выставили Минсоцзащиты, Минсельхоз, Минобороны и спортклуб «Четверг». За победу будут бороться 10 женских экипажей. В прошлом году было 7. На прополку лаванды приглашает завтра администрация Первомайска. Все желающие могут привести поле лаванды в порядок к грядущему фестивалю. В прошлом году в городе его отпраздновали впервые. С собой на прополку нужно взять инструмент. Начнут уже в 7 утра. И о погоде на пятницу, 5 июня, переменная облачность без осадков, ночью и утром местами туман, ночью 15-16 градусов тепла, ну а днем до плюс 28. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Подарок бендерчанам. Обои мечты. Новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Калор» теперь и в Бендерах. Центр, улица Лазо, торговый комплекс 20-й, второй этаж, бутик 208. Остановка 20-ки. Телефон или вайбер 37-2-11-83.
3: Здравствуйте. Мне нужен кредит.
4: На что

0: Планируйте. Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. Сбербанк и кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
1: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.

0: Нужна реклама? Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63-567.
1: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с SnowFrost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
3: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
4: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился
2: сын. Поздравить с днем матери свою
0: маму. Оленька, я
3: хочу передать привет брат.
4: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
1: Предприятию ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат» на постоянную работу требуются пекари, кондитеры, формовщики теста, уборщики.

0: Сборщики производственных помещений, грузчики-экспедиторы, слесарь-ремонтник. По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел кадров по телефону 0533 971 13 с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00.
1: Подарок бендерчанам. Обои мечты, новинки, широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки.

0: noștri.
1: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
2: Кредит под выгодный процент до 3%. Стоп, вы же это уже слышали, да? Давайте по-честному. Вам просто нужны деньги, чтобы быстро, чтобы хорошие условия, чтобы до 100 тысяч и на любые цели, и чтобы в следующий раз еще выгоднее, минус 1%. Вот такой кредит есть в Сбербанке. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Приднестровского Сбербанка и по телефону 1611.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
5: Внимание! Вакансии от компании «Дом окон». В связи с расширением производства в городе Бендеры приглашаем в команду специалистов по сборке и установке изделий из ПВХ. Возможно, обучение. Звоните 37-55-469.
6: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
7: Реклама. На Интер-ФМ.

0: Солнце. Раз. Сириус. Два. Полярная. Три.
1: Неправильно ты звезды считаешь.
0: А как надо?
2: Интересные факты про звезд. Но нет, не про Сириуса, а, например, про Тейлор Свифт. Будем узнавать вместе на частоте 107.7. По средам. Поймай свою звезду и получи подарок. Звездочет на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Столице 20 часов. Вы слушаете новости. 16 лет тюрьмы получил житель Рыбницы. 23-летний парень убил свою соседку. Ворвался ночью в дом и задушил спящую пенсионерку. Ей было 87. Снял с тела золотые сережки, украл почти 3000 рублей и продукты. Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся, сообщает прокуратура. Свой срок парень будет отбывать в колонии строгого режима. К другим новостям. Пакет с ядом попал в руки ребенка. Он гостил у бабушки в Каменском районе. По словам женщины, внук был один всего несколько минут. Вернувшись, она увидела у него в руках порошок против грызунов. Неизвестно, успел ли мальчик ему 2,5 года проглотить что-то. Бабушка вызвала скорую. В больнице малышу оказали помощь, он под наблюдением. Продолжаем. Дубасарский лагерь примет первую смену отдыхающих 13 июня. Перед открытием его проверила спецкомиссия, осмотрели корпуса, пищеблок, медпункт. Это, напомним, поручение Вадима Красносельского. К сезону в лагере готовились несколько месяцев. Обновили оборудование, закупили лекарства и большой котел для пищеблока, отремонтировали сантехнику в корпусах. Построили новую беседку и дополнительное футбольное поле. Этим летом в Дубасарском лагере отдохнет больше 1000 школьников. Много товаров для отдыха на даче завезли в гипермаркет. Беседки, шезлонги и кресла, можно приобрести садовые подушки и пледы для прохладных вечеров. Появились в продаже и гамаки синтетические из хлопка, а для детей есть подвесные качели. Подушка на них съемная, за ней легко ухаживать. Можно еще натянуть сетку для волейбола или купить разные игровые наборы для семейного досуга. Есть и садовые фонари, они беспроводные и легко перевешиваются в любое место. И о погоде на пятницу, 5 июня, переменная облачность, без осадков. Ночью, утром местами туман, ночью 15-16 градусов тепла, днем до +28. И это все новости на сегодня. Приятного вечера!

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Здравствуйте, мне нужен кредит.
3: На что планируете? Новый диван? Можно. Ремонт на кухне? Можно. Отпуск у моря? Тоже можно. В Сбербанке кредиты на любые цели. Быстрое оформление, удобные условия и ставка ниже при повторном оформлении. Узнайте подробнее о кредитах на сайте Сбербанка и по телефону 1611.
4: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
5: «Эль Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеющихся панелей, панелей ПВХ.
6: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липника, 291. Второй этаж напротив «Зеленого рынка». Телефон «Вайбер» 37211-83.
7: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
8: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
9: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры. Большая кардиозона. Стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся. Побеждай. Сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
10: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила», 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Липкнехта, 326.
11: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
1: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
2: Предприятию ЗАО «Тираспольский хлебокомбинат» на постоянную работу требуются пекари, кондитеры, формовщики теста, уборщики производственных помещений, грузчики-экспедиторы, слесарь-ремонтник. По вопросам трудоустройства обращайтесь в отдел кадров по телефону 0533-97113 с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: Признавайся, от кого такой шикарный букет? А пахнет-то как нежно. Где ты его нашла?
5: Это цветы из мыла. Смотри, каждый лепесток как живой. Можно создать любой дизайн букета, который никогда не завянет.
4: Серьезно? Я тоже хочу такие чудесные цветы.
5: Тогда запоминай. Торговый центр «Орхидея», бутик номер 7 и телефончик 778-08-068.
6: А ты уже пробовал сухари «Малютка» от Тираспольского хлебокомбината? С кунжутом, с маком, пикантные и ржаные. Выбирайте любимый вкус. Сухари «Малютка» вкусно так, что хочется еще.
7: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
8: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
9: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи

0: Ну, знаешь, как говорят, семь раз отрежь, но слово не воробей в руках. Когда один в поле, а синица в хлебе, который всему привет, работа не волк. Волк — это гулять.
1: Так, это надо заканчивать.
0: Ну, знаешь, как говорят, конец всему венец.
2: Разбираемся вместе с вами в пословицах и поговорках по будням на частоте 107.7. Ведь, как известно, делу время, потехе все остальное время. Давай поиграем на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
0: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
3: Лучшее предложение этого лета в «Хай-Тек». Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев всего от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. «Хай-Тек». Выбирайте лучшее с выгодой.
4: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Палецкого 8А, телефон 775-963-63.
5: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-533-33.
6: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
2: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
3: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
4: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
5: Лучшее предложение этого лета в Hi-Tech. Выбирайте свой кондиционер в рассрочку без переплат до 12 месяцев.

0: от 266 рублей и получите шанс выиграть холодильник, телевизор, стиральную машину или другие ценные призы. Хай-тек. Выбирайте лучшее с выгодой.
1: Проведи это лето со вкусом. В кафе «Крикова» широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
2: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
3: Реклама на Интер-ФМ.

Темная ночь на Интер-ФМ.